спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Возьми меня с собой.
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
2: Это радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующие поручения. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Инфляция в Волгоградской области в июле 2026 года составила 5,22% в годовом выражении, что по-прежнему ниже общероссийского значения, которое составляет 5,98%. Об этом сообщает Центробанк. По данным регулятора, цены на продовольствие в регионе по сравнению с июнем выросли на 0,62%, непродовольственные товары подорожали на 0,75%. Больше всего на инфляцию повлияли услуги. Они за месяц выросли в цене сразу на 1,2%, пишут городские вести. Водителя с фальшивыми белорусскими правами поймали в Волгоградской области. В Калачевском районе во время профилактического рейда инспекторы ДПС остановили «Мерседес». За рулем находился 39-летний житель Республики Татарстан. Мужчина предъявил водительское удостоверение Республики Беларусь, которое сразу вызвало подозрение у полицейских. Документ имел явные признаки подделки. Водитель вину не признал, рассказал, что ему выдали такие права после прохождения обучения. Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года. Большой российский триколор развернут в Волжском 21 августа в честь Дня государственного флага России. Тематические мероприятия будут проводиться в городе 2 дня, 21 и 22 числа. В пятницу у Дворца «Юность» пройдет праздничная программа «Российский триколор» с концертами, мастер-классами, викторинами. А в субботу большая праздничная программа ждет горожан в парке «Гидростроитель». В моду вернулся популярный тренд 2010 года – одежда с баской. Как пишет таблоид The Sun, баска представляет собой широкую оборку, которая пришивается по линии талии к платью, юбке, блузке или жакету. По словам стилистов, этот элемент визуально делал женскую фигуру стройнее, скрывал недостатки, но он быстро устарел и стал признаком безвкусицы. Однако, неожиданно, в 2026 году он снова стал трендом. Это показала коллекция Dior «Осень-зима» и некоторые звездные образы. Так, в костюмах с баской недавно появились на публике супруга британского принца Кейт Миддлтон, певица Тейлор Свифт, актриса Энн Хэтэуэй. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
2: И погода на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, на календаре четверг, 20 августа, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00.
6: I speak English very well.
7: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий.

0: индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-30.
1: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт», советские проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Для счастья выбирай Сибирь-Яфа.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решило определить авторитетное в сфере туризма издание Travel and Leisure. Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – Италия. Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой. Чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. 441 иностранец выдворен из страны. В Волгоградской области с начала этого года все они были задержаны за грубые нарушения миграционного законодательства, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заступился за 66-летнего Николая Мухина из Волгоградской области, который стрелял по вражескому беспилотнику из зарегистрированного ружья, но не попал. За стрельбу его оштрафовали. Как пишут новости Волгограда, курский губернатор считает, что за такое людей надо не наказывать, а поощрять. Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требование убрать заросли. Суд наложил запрет, но после прополки участка запрет сняли. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив. Весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначально комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту на Радио Спутник может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. Далее на Спутнике новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
9: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
12: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Реклама.
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Новак ожидает, что в ближайшее время российские нефтеперерабатывающие заводы завершат ремонтные работы, что позволит улучшить положение на рынке. История волгоградского пенсионера Николая Мухина, которого оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья, получила федеральный резонанс. Главред Russia Today Маргарита Симонян пообещала оплатить штраф волгоградцу и призвала разобраться в ситуации и разработать правила для подобных случаев. Напомню, в ночь на 7 июля 66-летний Николай Мухин увидел над своим домом вражеские дроны и попытался сбить один из них из своего зарегистрированного ружья, но промахнулся. За стрельбу его оштрафовали на 40 тысяч рублей, ружье конфисковали. За фермера накануне также вступился курский губернатор Александр Хинштейн. В Волгоградском аэропорту задержаны и отменены московские рейсы. Это связано с действовавшей в регионе беспилотной опасностью. Отменен рейс авиакомпании «Победа», который ждали в Волгограде в 11:30, в основном из-за ночных перебоев в работе столичных аэропортов. На 4 часа позже прибудет другой рейс «Победы» из Москвы. С 9 утра его прибытие отодвинули на 13:15. По сообщению Росавиации, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме с 4 часов утра. А режим беспилотной опасности объявляли в нашем регионе накануне в 21:40, отменили сегодня около 6 утра. Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую область. Погода может испортиться сегодня. Помимо сильных дождей, синоптики обещают также ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Жители региона призывают в такую погоду соблюдать все меры личной безопасности. В детских садах с сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированные для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Кроме того, как в школах, так и в садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Реклама.
4: Новая квартира с ремонтом в Сибириапарк.
5: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
4: Сибириапарк, уютный рай.
6: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро,
0: Леонид. Здравствуйте. Да, как зовут вас?
1: Владимир.
0: Владимир.
1: Я услышал сигнал.
0: Да, Владимир, все правильно вы сделали. Услышали сигнал и дозвонились первым. Поэтому поздравляю вас и дарю вам большой, вкусный, сочный арбуз. Мои поздравления.
1: Спасибо вашему радио.
0: Хорошего дня вам. Я напомню, услышав специальный сигнал, дозванивайтесь первым и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз от спонсора ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска,

0: скидку на перекус. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотницы на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы «Хандрикс», а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. «Кей-поп-охотницы» уже получили «Оскара» за лучший анимационный фильм и «Грэмми» за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+.
10: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
9: 12+.
11: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
12: Сибирия парк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибирия парк, уютный рай.
13: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
14: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Для счастья выбирай Сибирия парк.
16: Телефон рекламной службы 52 62 44.
17: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование. Пока это точечная практика, прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму, пишет «Коммерсант». 1 сентября гимназия номер 14 в Краснооктябрьском районе Волгограда примет учеников. Капремонт здания, построенного в 1964 году, уже завершен. Учреждение также оснастили новой мебелью, техникой и оборудованием. Волгоградцы продолжают покупать иномарки через интернет, несмотря на предупреждения о мошенниках. Очередной их жертвой стала 51-летняя жительница Волгограда, которая поверила объявлению в сети о продаже иномарки по супервыгодной цене. В итоге женщина потеряла 1,5 миллиона рублей. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «бэмби-принт». Это пятнышки, напоминающие окрас олененка. Принт выглядит мягче леопарда и зебры благодаря коричнево-бежевой палитре. Его проще вписать в любой образ. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на Радио Спутник ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу: город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochkadom.rf.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: 5 песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
9: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
10: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
11: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению участников специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Две самые популярные марки бензина существенно подорожали в Волгоградской области за минувшую неделю. По данным Росстата, средняя стоимость автомобильного топлива увеличилась на 46 копеек и составила 71 рубль 6 копеек. Это произошло за счет подорожания 92-го бензина до 67 рублей за литр, это плюс 44 копейки, и 95-го до 74 рублей 44 копеек, плюс 49 копеек за неделю. Высокооктановый бензин АИ-98 и выше в цене не изменился и стоит по-прежнему в среднем 96 рублей 90 копеек за литр. А дизельное топливо за неделю немного подешевело на 9 копеек и торгуется сейчас по цене 77,83. Власти Волгоградской области обсудили с силовиками меры безопасности на предстоящих в сентябре массовых мероприятиях, в числе которых День знаний, молодежный фестиваль 3-4, День города и единый день голосования. Заседание оперштаба прошло в региональном управлении Росгвардии. Росгвардейцы обследуют все площадки, где запланированы массовые мероприятия. Будет усилен контроль в сфере оборота оружия, а также проработаны механизмы взаимодействия с частными охранными организациями. Это позволит повысить эффективность охраны порядка в местах массового пребывания людей, сообщает «Высота 102». Волгоградских болельщиков просят поддержать «Ротор» на выезде. Сегодня волгоградская команда проведет выездной матч против тульского «Арсенала». Игра седьмого тура начнется в Туле в 18:30. Секторы активных болельщиков СК «Ротор» – первый, второй и третий. Вход на гостевую трибуну расположен со стороны улицы Агеева. Билеты на гостевой сектор в электронном виде можно получить у специалиста по работе с болельщиками, уточнили в Волгоградском футбольном клубе. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничение на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на семейный аттракцион «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Опрос о технологиях из прошлого показал, что больше всего люди скучают по этой вещи. Как вы думаете, что же это? Опрос о технологиях из прошлого показал, что больше всего люди скучают по этой вещи. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
2: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до улицы Менделеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос о технологиях из прошлого показал, что больше всего люди скучают по этой вещи. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Лин, не торопите события. Вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться. Справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний. Работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительной работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг.

0: без омоложения, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Любимые гастрономические направления в мире решило определить авторитетное в сфере туризма издание «Travel and Leisure». Но все 10 опрошенных экспертов сказали одно и то же слово – «Италия». Вот как они обосновали свой выбор. В этой стране тарелка пасты или кусочек пиццы могут заставить вас остановиться, и стоят они всего несколько евро. Итальянская кухня – это больше, чем просто еда. Это ритуал, который объединяет семьи и сообщества, особенно в южных регионах, где рецепты передаются от бабушек и дедушек к внукам. При том, что есть невероятно простые и вкусные блюда из трех ингредиентов, итальянскую кухню возвышают забота и терпение. Многие рецепты требуют часов, а то и дней тщательной подготовки. А полноту вкуса и питательную ценность дарят местные сезонные продукты. Недавно Италия стала первой страной, чья национальная кухня была признана ЮНЕСКО частью списка нематериального культурного наследия. А самый главный совет экспертов такой: чтобы насладиться вкусом Италии, надо полностью избегать туристических зон.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
9: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
11: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
12: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stoch.dom.rf.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос о технологиях из прошлого показал, что больше всего люди скучают по этой вещи. Как вы думаете, что же это? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да? Да, слушаю вас.
1: Но мне кажется, больше всего люди скучают по старым мыльницам, фотоаппаратам.
0: Да, вы знаете, вот особая была атмосфера даже у этих снимков. Очень хорошая версия, кстати, но вот все-таки говорим о чем-то мы другом.
1: Поняла.
0: Да, хорошо. Так что давайте еще подумаем. Спасибо вам, спасибо.
2: Здравствуйте, может быть, это фотоаппарат?
0: Да, вы знаете, вот перед вами была уже такая версия, что-то другое все-таки.
2: Угу,
0: давайте еще подумаем, спасибо вам.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Да,
0: слушаю вас.
1: Может быть, это виниловый проигрыватель?
0: Виниловый проигрыватель. Какую крутую штуку мы с вами вспомнили. Как зовут вас?
1: Меня зовут Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, если говорить о технологиях из прошлого, о чем вы скучаете? Вот виниловый проигрыватель есть ли в этом списке вашем?
1: Тоже есть, да. Были в детстве, слушали пластинки, нашу эстраду российскую.
0: И сказок. Помните, сколько было сказок на этих самых...
1: Ой, да, сказки были из журнала и такие голубые.
0: Да-да-да, я помню, их небольшие такие пластинки, да-да-да, которые были в изданиях в этих. Ну что ж, я поздравляю вас, большая вы молодец, абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это виниловый проигрыватель. Вот о какой вещи мы сегодня говорили. Ну, впрочем, у многих они есть до сих пор, и даже такие вот уже крутые, современные. Ну что ж, поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на семейный аттракцион под названием «Прыжок в небо». Вот, уверен, незабываемые эмоции вам от этого тоже обеспечены. Мои поздравления.
1: Спасибо. А я Александра из микрорайона Тулака. Разгадала невероятный вопрос на радио «Спутник».
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для всех слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. Вести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда» для слушателей старше 12 лет. Спонсор ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В Хорватии задержан еще один фигурант дела о подрыве северных потоков. Это гражданин Украины, его имя немецкая прокуратура не называет. Он профессиональный водолаз, устанавливал взрывчатку на трубопроводе. В Камышине трое подростков выстрелили, предположительно, из пневматического оружия в голову мужчине, который сделал им замечание. Попросил не бить бутылки во дворе. Пострадавшие с товарищем задержали хулиганов до приезда полиции. Сотрудники Росгвардии проверили, как работает пропускной режим, тревожная кнопка и охрана в волгоградских школах. Плановые тренировки в учебных заведениях прошли в преддверии начала нового учебного года, сообщает блокнот Волгоград. Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, напишет книгу о сестре и впервые подробно расскажет о ее жизни. Выход книги приурочит к годовщине трагической гибели принцессы в августе 97 года. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Дома для пожилых людей. Жизнь в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-7924-4741, 16+.
9: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
11: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
12: Ах, Аконыч.
13: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1897 года английский врач Рональд Росс обнаружил возбудители малярии во время работы в Индии. Он показал, что комары передают малярию птицам, и выделил паразитов из слюнных желез комара. Также Росс нашел паразитов в кишечнике комаров, которые питались кровью больных людей. Открытие опровергло распространенную тогда теорию о том, что малярия якобы вызывается просто дурным воздухом. Именно отсюда и название болезни от двух итальянских слов «мало ария», то есть «дурной воздух» или «миазм». Малярией плотно занимался и итальянский энтомолог и паразитолог Джованни Батиста Грасси. И именно он проследил передачу паразитов от комаров к человеку, экспериментально заразив добровольца через укус комара. Кстати, Грасси ставил опыты и на самом себе. Он же доказал, что переносчики малярии исключительно комары рода Anopheles. А вот Нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита в 1902-м получил только англичанин Рональд Росс. Первоначальный комитет хотел разделить награду между двумя учеными, но Росс активно оспаривал достижения Грасси, и премия досталась только ему.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, ради пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный. Сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибириапарк.
9: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
8: Сибириапарк, уютный рай.
10: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сибириапарк.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующие поручения. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. Инфляция в Волгоградской области в июле 2026 года составила 5,22% в годовом выражении, что по-прежнему ниже общероссийского значения, которое составляет 5,98%. Об этом сообщает Центробанк. По данным регулятора, цены на продовольствие в регионе по сравнению с июнем выросли на 0,62%, непродовольственные товары подорожали на 0,75%. Больше всего на инфляцию повлияли услуги. Они за месяц выросли в цене сразу на 1,2%, пишут городские вести. Водителя с фальшивыми белорусскими правами поймали в Волгоградской области. В Калачевском районе во время профилактического рейда инспекторы ДПС остановили «Мерседес». За рулем находился 39-летний житель Республики Татарстан. Мужчина предъявил водительское удостоверение Республики Беларусь, которое сразу вызвало подозрение у полицейских. Документ имел явные признаки подделки. Водитель вину не признал, рассказал, что ему выдали такие права после прохождения обучения. Нарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года. Большой российский триколор развернут в Волжском 21 августа в честь Дня государственного флага России. Тематические мероприятия будут проводиться в городе 2 дня, 21 и 22 числа. В пятницу у Дворца «Юность» пройдет праздничная программа «Российский триколор» с концертами, мастер-классами, викторинами. А в субботу большая праздничная программа ждет горожан в парке «Гидростроитель». В моду вернулся популярный тренд 2010 года – одежда с баской. Как пишет таблоид The Sun, баска представляет собой широкую оборку, которая пришивается по линии талии к платью, юбке, блузке или жакету. По словам стилистов, этот элемент визуально делал женскую фигуру стройнее, скрывал недостатки, но он быстро устарел и стал признаком безвкусицы. Однако, неожиданно, в 2026 году он снова стал трендом. Это показала коллекция Dior «Осень-зима» и некоторые звездные образы. Так, в костюмах с баской недавно появились на публике супруга британского принца Кейт Миддлтон, певица Тейлор Свифт, актриса Энн Хэтэуэй. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара Fortwo, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1,67 метра, высота 1,56 метра. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
4: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
4: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных интриг в мире поп-музыки – успех саундтрека «Кей-поп-охотницы на демонов». Он покорил хит-парад Billboard в разделе саундтреков и возглавляет список более 56 недель. Это второй результат за всю историю этого чарта. Чтобы побить рекорд мультфильма «Моана», нужно продержаться еще полтора месяца. «Кей-поп-охотница на демонов» – это музыкальный анимационный фильм в жанре городского фэнтези. Основная аудитория – молодежь и подростки. Сюжет простой. Три девушки днем являются участницами безумно популярной корейской группы Hendrix, а по ночам превращаются в охотниц на демонов. Они защищают всю Корею от злодеев, используя магическую силу музыки и своих голосов. «Кей-поп-охотницы» уже получили «Оскар» за лучший анимационный фильм и «Грэмми» за лучшую песню для визуальных медиа. И вот как звучит их главный хит под названием «Golden».

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы. Увеличенный интервал замены. Правильный. В особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. 441 иностранец выдворен из страны в Волгоградской области с начала этого года. Все они были задержаны за грубые нарушения миграционного законодательства, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заступился за 66-летнего Николая Мухина из Волгоградской области, который стрелял по вражескому беспилотнику из зарегистрированного ружья, но не попал. За стрельбу его оштрафовали. Как пишут новости Волгограда, курский губернатор считает, что за такое людей надо не наказывать, а поощрять. Двум россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требование убрать заросли. Суд наложил запрет, но после прополки участка запрет сняли. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе царь продукт по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. Царь продукт снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
7: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга». Дарим детям здоровые улыбки. Лечим играючи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 20 августа 1992-го родилась американская певица, актриса и автор песен Деми Ловато. Мама начала создавать из девочки звезду в раннем детстве, учила игре на пианино, водила на песенные конкурсы и конкурсы красоты. Уже в 10 лет Деми снималась в сериале «Барни и друзья». В 16 она прославилась и как актриса, и как певица. Играла в фильме «Дисней», «Рок в летнем лагере», «Музыкальные каникулы» и записала песню. Дебютный сингл попал в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На свое 18-летие Деми сделала подарок не себе, а родителям. Купила им большой особняк. Но ранняя слава принесла и боль. Из-за конфликтов с одноклассниками пришлось перейти на домашнее обучение, а запрещенные вещества едва не погубили певицу. В 26 лет ее нашли без сознания с передозировкой. Она сумела выбраться и сегодня здорова и счастлива в браке, а о своих злоключениях в 2021-м сняла документальный сериал «Деми Ловато. Танцы с дьяволом». Ее кавер-версия песни «I Will Survive» «Я выживу», записанная для мультфильма «Angry Birds» в кино, стала для Деми Ловато и собственным девизом.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, для обеспечения рынка необходимыми объемами власти приняли новые нормативные акты, которые позволяют выпуск дополнительного топлива более низкого экологического класса. Евро-2, Евро-3, Евро-4. Новак ожидает, что в ближайшее время российские нефтеперерабатывающие заводы завершат ремонтные работы, что позволит улучшить положение на рынке. История волгоградского пенсионера Николая Мухина, которого оштрафовали за попытку сбить дрон из ружья, получила федеральный резонанс. Главред Russia Today Маргарита Симонян пообещала оплатить штраф волгоградцу и призвала разобраться в ситуации и разработать правила для подобных случаев. Напомню, в ночь на 7 июля 66-летний Николай Мухин увидел над своим домом вражеские дроны и попытался сбить один из них из своего зарегистрированного ружья, но промахнулся. За стрельбу его оштрафовали на 40 тысяч рублей, ружье конфисковали. За фермера накануне также вступился курский губернатор Александр Хинштейн. В волгоградском аэропорту задержаны и отменены московские рейсы. Это связано с действовавшей в регионе беспилотной опасностью. Отменен рейс авиакомпании «Победа», который ждали в Волгограде в 11:30. В основном из-за ночных перебоев в работе столичных аэропортов. На 4 часа позже прибудет другой рейс «Победы» из Москвы. С 9 утра его прибытие отодвинули на 13:15. По сообщению Росавиации, аэропорт Волгограда работает в штатном режиме с 4 часов утра. А режим беспилотной опасности объявляли в нашем регионе накануне в 21:40, отменили сегодня около 6 утра. Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую область. Погода может испортиться сегодня. Помимо сильных дождей, синоптики обещают также ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Жители региона призывают в такую погоду соблюдать все меры личной безопасности. В детских садах с сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированные для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Вместе с этим заработает единая цифровая платформа для педагогов и родителей. Кроме того, как в школах, так и в садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике» «Танцы минус».
1: Реклама.
3: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на Радио Спутник. Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на Радио Спутник, и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с Радио Спутник.
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
6: Сиберия парк.
7: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
6: Сиберия парк, уютный рай.
8: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
9: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Для счастья выбирай Сиберия парк.
10: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: конечно же, вы.
1: Это Валерий Сюткин и Ромарио на радио «Спутник». К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Банки стали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование. Пока это точечная практика, прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму, пишет «Коммерсант». 1 сентября гимназия номер 14 в Краснооктябрьском районе Волгограда примет учеников. Капремонт здания, построенного в 1964 году, уже завершен. Учреждение также оснастили новой мебелью, техникой и оборудованием. Волгоградцы продолжают покупать иномарки через интернет, несмотря на предупреждения о мошенниках. Очередной их жертвой стала 51-летняя жительница Волгограда, которая поверила объявлению в сети о продаже иномарки по супервыгодной цене. В итоге женщина потеряла 1,5 миллиона рублей. В моду вернулся популярный тренд 2010 года. Это одежда с баской, которая еще недавно считалась устаревшей. Однако в этом году модели с баской появились в коллекциях модных домов и в гардеробах некоторых звезд. Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Evanescence и Leon Rimes, и в самом начале Joy Valerie.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки. В сети салонов «Травма нет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Эванесенс». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Мика, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап, пойдем учиться в «Волгарайдер».
2: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с двух лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», третий этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению участников специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. Две самые популярные марки бензина существенно подорожали в Волгоградской области за минувшую неделю. По данным Росстата, средняя стоимость автомобильного топлива увеличилась на 46 копеек и составила 71 рубль 6 копеек. Это произошло за счет подорожания 92-го бензина до 67 рублей за литр, это плюс 44 копейки, и 95-го до 74 рублей 44 копеек, плюс 49 копеек за неделю. Высокооктановый бензин АИ-98 и выше в цене не изменился и стоит по-прежнему в среднем 96 рублей 90 копеек за литр. А дизельное топливо за неделю немного подешевело на 9 копеек и торгуется сейчас по цене 77,83. Власти Волгоградской области обсудили с силовиками меры безопасности на предстоящих в сентябре массовых мероприятиях, в числе которых День знаний, молодежный фестиваль 3-4, День города и единый день голосования. Заседание оперштаба прошло в региональном управлении Росгвардии. Росгвардейцы обследуют все площадки, где запланированы массовые мероприятия. Будет усилен контроль в сфере оборота оружия, а также проработаны механизмы взаимодействия с частными охранными организациями. Это позволит повысить эффективность охраны порядка в местах массового пребывания людей, сообщает «Высота 102». Волгоградских болельщиков просят поддержать «Ротор» на выезде. Сегодня волгоградская команда проведет выездной матч против тульского «Арсенала». Игра седьмого тура начнется в Туле в 18:30. Секторы активных болельщиков СК «Ротор» – первый, второй и третий. Вход на гостевую трибуну расположен со стороны улицы Агеева. Билеты на гостевой сектор в электронном виде можно получить у специалиста по работе с болельщиками, уточнили в Волгоградском футбольном клубе. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничение на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всем большой привет, с вами Роман Калашников. Для вас классная музыка в этот рабочий четверг. У нас только что Кейра Сава. Ну а дальше хит Леонида Агутина, который он, по легенде, написал прямо во время гастролей в гостиничном номере, когда смотрел в окно, там был рассвет, и вот пришло вдохновение. «На сиреневой луне».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
6: Мама, я тебя люблю.
7: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+.
11: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми де Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от Кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передают закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина, цвета и мазки, которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: У нас дальше интересная новинка. Не пропускайте яркий австралийский проект Tame Impala. Дракула. Через полторы минуты включаем. Пока же время новостей о важном и интересном.
2: Здравствуйте. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 726 украинских беспилотников над регионами России. Об этом официально сообщили в Минобороны. В Камышине трое подростков выстрелили, предположительно, из пневматического оружия в голову мужчине, который сделал им замечание. Попросил не бить бутылки во дворе. Пострадавшие с товарищем задержали хулиганов до приезда полиции. Сотрудники Росгвардии проверили, как работает пропускной режим, тревожная кнопка и охрана в волгоградских школах. Плановые тренировки в учебных заведениях прошли в преддверии начала нового учебного года, сообщает блокнот «Волгоград». На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
1: С вами Радио Спутник.
2: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас постараемся Мэрайа Кери, чуть раньше Дайдо Thank You. А начнем с Донны Саммер, нашу золотую коллекцию.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517-007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
9: Реклама.
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Баста Раймс и Мэрайя Кэри. «Я знаю, что ты хочешь». I know what you want. Мне кажется, я тоже знаю, что хотят люди, по крайней мере, в моем окружении. Сразу несколько человек сказало, что очень хотят наступления выходных дней, до которых осталось, кстати, не так уж много, если что, сегодня у нас четверг. Дальше. Rednecks, Wish You Here. Эта песня откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка, понятная, без слов. Диего Модена, Mystical Force.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
4: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74-95-31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в свои коллективы и сядут за парты. Как пояснил РИА Новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Волгограде в Доме офицеров сегодня прошла церемония прощания с героем России, региональным уполномоченным по правам человека Валерием Ростовщиковым. Проводить его в последний путь пришли десятки высокопоставленных руководителей и сотни простых граждан. Валерий Ростовщиков скончался 17 августа после болезни. Он всю жизнь посвятил служению Отечеству, сначала как кадровый военный, затем как омбудсмен в Волгоградской области. В 1999 году за мужество, проявленное во время участия в боевых событиях в Чечне, он был удостоен звания Героя Российской Федерации. В Волгограде 22 августа развернут 80-метровый триколор. Это станет кульминацией большого праздника, посвященного Дню российского флага. Торжественные мероприятия пройдут в субботу в Центральном парке культуры и отдыха. В этот день праздник отметят также в других районах Волгограда. Так, музейно-выставочный центр Красноармейского района подготовил акцию «Российский гордый триколор», а в ФОКе «Молодежный» в Кировском районе запланированы товарищеские турниры по гандболу. Вечером в городском саду на главной сцене состоится праздничный концерт. В Волгоградской области судебные приставы изъяли автомобили у двух водителей с сотнями неоплаченных штрафов. Владелец автомобиля Каю Е5 не оплатил более 100 штрафов ГАИ. Автомобиль изъяли. В Волжском приставы разыскали Mitsubishi Lancer, владелец которого накопил 178 неоплаченных штрафов. Автомобиль находился в розыске. После ареста и изъятия его передали на ответ хранения. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект обусловлен тем, что солнечный свет проходит через земную атмосферу, окрашивая ее в различные красно-бурые тона. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Наблюдать его смогут жители Европы, западной части Азии, Африки, а также Северная и Южная Америка. Доллар 85.13, евро 98.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до +20, днем до +31.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
7: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами «Скорпы», «Брейнсторм», «Мечтать». Через 3 минуты новинка от Тедди Суимса, «Мистер Новый Толл». А начнем 5 песен о любви с «Rednecks». Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
4: Реклама.
8: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Напомню, мы слушаем 5 песен о любви, с нами только что Brainstorm. В рамках пятерки остался еще один трек, это «Скорпы», рок-баллада «Holiday». Давайте насладимся.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Я больше не могу без окон.
7: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
8: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты вспомним мюзикл «Нотр-Дам де Пари», одна из самых узнаваемых песен из этого мюзикла «Белль». А сейчас время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россиянам напомнили об осторожности из-за схемы мошенников с доставкой цветов к 1 сентября. В этот праздник злоумышленники звонят от имени курьеров и для доставки букета просят продиктовать код из СМС. Сегодня в советском районе Волгограда отключили воду из-за аварии. Без воды остались сотни жильцов. Ремонт уже идет. Вернуть воду обещают к 8 вечера. Волгоградская область отправила бойцам в зону СВО новую партию мотоциклов. Техника приобретена по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, сообщают новости Волгограда. Британский актер Том Холланд получит более 100 миллионов долларов за возвращение к роли Питера Паркера в фильме «Человек-паук. Новый день». Его гонорар за роль составит 20 миллионов, остальные 80 придутся на проценты от кассовых сборов. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
4: В разгаре рабочий четверг, чтобы он проходил легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. У нас дальше золотая коллекция. Включаем Ace of Base, раньше рок-легенды Queen, You Don't Fool Me, а начнет Бонни Тайлер, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Ace of Base, Wonderful Life в золотой коллекции часа. Далее у нас взрывной, яркий латино-хит Whenever, Wherever. Это Шакира, а сейчас музыка, понятная без слов. Пандана.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель»

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично, более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
4: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Запорожская атомная станция осталась без внешнего электроснабжения. Повреждена линия, сообщили на станции. После потери внешнего питания энергоблоки перешли на резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, системы безопасности работают без нарушений, радиационный фон в норме. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Она не производит электричество с сентября 2022 года. Все 6 реакторов находятся в режиме холодного останова. Волгоградская область отправила бойцам в зону СВО новую партию мотоциклов. Техника приобретена по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона. Такие мотоциклы отличаются маневренностью, высокой проходимостью. Они нужны штурмовым и диверсионно-разведывательным группам. Технику используют на пересеченной местности и для других тактических задач. Мотоциклы закупили на средства фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Регион регулярно передает бойцам технику и оборудование. Помощь формирует с учетом поступающих заявок, пишет «Новости Волгограда». 9 волгоградцев заразились лихорадкой Западного Нила с начала сезона. Тяжелое заболевание переносят комары. Первый зараженный пациент был выявлен в июне, и сейчас их уже 9. На территории региона находится природный очаг ЛЗН. Комфортные условия для переносчиков создает теплый климат, ливневые дожди и разлив рек. Заболевание сопровождается лихорадкой с симптомами общей интоксикации, с головной, мышечной, суставной болью, сыпью, в тяжелых случаях мини. Больной человек не опасен для окружающих, так как инфекция от человека к человеку не передается. Вакцины от этой болезни нет. Жители Волгоградской области заметили очередное подорожание продуктов. По данным Волгоградстата, за неделю прибавил в цене сахар почти 1,5%. Теперь килограмм стоит в среднем 72,5 рубля. Почти на 3,5% подорожала гречка, которая стоит сейчас без малого 60 рублей за кило. 2,5% прибавил рис. Зато продолжается сезонное снижение цен на овощи. Картофель скинул 7% и стоит 53,5 рубля за килограмм. Также подешевели капуста, лук, морковь, помидоры. Однако огурцы подорожали за неделю почти на 5%, и теперь их средняя цена 98 рублей 16 копеек. Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно получить образование. Выпускники могут обучиться по программам подготовки рабочих и служащих. При этом школьники имеют возможность продолжить освоение программы основного общего образования, сообщает агентство РИА Новости. Доллар 85.13, евро 98.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: классная песня, которая, мне кажется, погружает в атмосферу такой диско-ретро-вечеринки в современном, разумеется, прочтении. I Just Might, Bruno Mars, только что с нами. Дальше включаем уральских рокеров Агата Кристи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: четверга Surf Mesa «I Love You, Baby». Дальше, кстати, тему любви продолжит Глен Медейрос. У нас великолепная рок-баллада впереди «Nothing Gonna Change My Love For You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание. Все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: старту готовится новинка от звездного дуэта Мадонна и Мартин Гаррикс. Трек называется «Bizarre», что можно перевести как «странный, причудливый, эксцентричный». В общем, мне кажется, это хорошо описывает вышеупомянутый дуэт. Послушаем через полторы минуты, но пока новости.
1: Здравствуйте. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Предоставить им налоговые отсрочки, льготное кредитование и возможность учитывать убытки от утраченных товаров, сообщает ТАСС. Волгоградский охотник Николай Мухин, которого наказали за попытку сбить украинский беспилотник, согласился принять помощь от Маргариты Симонян. Редактор Russia Today хочет оплатить штраф 40 тысяч рублей, который назначили пенсионеру за стрельбу по вражеским дронам. В Волгоградской области за неделю подорожали крупы и сахар, но продолжают дешеветь сезонные овощи. Снизились цены на картофель, капусту, морковь, лук. А вот огурцы прибавили почти 5% и стоят более 98 рублей за килограмм. Поклонница Димы Билана подала в суд из-за мешавшего смотреть концерт пьяного соседа. По ее словам, он весь концерт танцевал стоя, размахивал руками, заслонял обзор. Девушка требует от организаторов компенсации морального вреда и билетов 8 тысяч рублей. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. Мы подготовили три классные песни, например, Ed Sheeran, Shape of You, раньше Roxette, а начинаем с АБ, нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
6: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: I speak English very well.
8: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
9: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
10: Реклама.
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: the shape of you. Эд Ширан в финале золотой коллекции часа. Еще одна британская суперзвезда на старте — это Элтон Джон, «Believe». Очень красивый медляк. Дождитесь, а пока музыка понятная без слов. Крис Паркер, «Space».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный. Сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» — ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
5: Сиберия парк.
6: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
5: Сиберия парк, уютный рай.
7: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
8: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Для счастья выбирай Сиберия парк.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в свои коллективы и сядут за парты. Как пояснил РИА Новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. В Волгограде в Доме офицеров сегодня прошла церемония прощания с героем России, региональным уполномоченным по правам человека Валерием Ростовщиковым. Проводить его в последний путь пришли десятки высокопоставленных руководителей и сотни простых граждан. Валерий Ростовщиков скончался 17 августа после болезни. Он всю жизнь посвятил служению Отечеству, сначала как кадровый военный, затем как омбудсмен в Волгоградской области. В 1999 году за мужество, проявленное во время участия в боевых событиях в Чечне, он был удостоен звания Героя Российской Федерации. В Волгограде 22 августа развернут 80-метровый триколор. Это станет кульминацией большого праздника, посвященного Дню российского флага. Торжественные мероприятия пройдут в субботу в Центральном парке культуры и отдыха. В этот день праздник отметят также в других районах Волгограда. Так, музейно-выставочный центр Красноармейского района подготовил акцию «Российский гордый триколор», а в ФОКе «Молодежный» в Кировском районе запланированы товарищеские турниры по гандболу. Вечером в городском саду на главной сцене состоится праздничный концерт. В Волгоградской области судебные приставы изъяли автомобили у двух водителей с сотнями неоплаченных штрафов. Владелец автомобиля КАЮ-Е5 не оплатил более 100 штрафов ГАИ. Автомобиль изъяли. В Волжском приставы разыскали Mitsubishi Lancer, владелец которого накопил 178 неоплаченных штрафов. Автомобиль находился в розыске. После ареста и изъятия его передали на ответ хранения. На следующей неделе ожидается частное лунное затмение, в ходе которого Луна более чем на 90% будет скрыта в тени Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект обусловлен тем, что солнечный свет проходит через земную атмосферу, окрашивая ее в различные красно-бурые тона. Затмение произойдет 28 августа с 4:30 до 10 утра по московскому времени. Наблюдать его смогут жители Европы, западной части Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. Доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Майкл Патрик Келли. Музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников. Дальше у нас яркий, динамичный, даже дерзкий поп-рок-хит середины нулевых. Лера Москва. Лови.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко, 70 и Титова, 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Песня, которую, мне кажется, вот этот рабочий, быстрый, динамичный темп немножко сглаживает. Такая расслабляющая вещь. So easy, Оливия Дин. Вам желаю отличного рабочего четверга. Дальше для вас Рик Эсли, Never Gonna Give You Up.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795. Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
4: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходимые. Консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: нами дальше Imagine Dragons покажет о важном и интересном в выпуске новостей.
1: Здравствуйте. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Продано 360 тысяч литров АИ-92. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начала импортировать топливо для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Сегодня в советском районе Волгограда отключили воду из-за аварии. Без воды остались сотни жильцов. Ремонт уже идет. Вернуть воду обещают к 8 вечера. Волгоградская область отправила бойцам в зону СВО новую партию мотоциклов. Техника приобретена по заявкам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, сообщают новости Волгограда. Боевик «Мотор Сити» с Аланом Ричсоном вышел сегодня в кинотеатрах России. События ленты разворачиваются в Детройте в 70-х. По сюжету рабочий автозавода Джон Миллер влюбляется в девушку местного криминального босса и дорого за это платит.
2: Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников, у нас дальше золотая коллекция. Включаем Sugar Babes, также романтическая баллада из 90-х, проникновенный хит You, Ten Sharp, а начинаем с Tears for Fears.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8-937-703-15-39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: переосмысление знаменитого хита Стинга от Sugar Babes «Shape» в золотой коллекции «Час». «Jam and Spoon» на старте «Set Me Free», сейчас же музыка, понятная без слов. «Bitter Sweet Symphony» Дэвид Гарретт. Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Предпосылок для оптимизма в регулировании конфликта на Украине пока нет из-за позиции Киева, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль высоко ценит усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу урегулирования. Также он подчеркнул, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер являются желанными гостями и собеседниками президента Путина. Однако точных дат визита их в Москву пока нет, пишет «Москва-24». Ландшафтный пожар возник сегодня днем в советском районе Волгограда. Местные жители выложили в сеть ролики, на которых видны клубы черного дыма вблизи ТРЦ «Акварель». По сообщению оперслужб, возгорание не представляет угрозы для построек. Известно, что сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного после полудня. С огнем борется уже больше 3 часов. Горит трава, площадь уточняется. Подразделение 1-го пожарно-спасательного отряда производит тушение. Сил и средств достаточно, уточнили в МЧС региона, пишет «Высота 102». В Волгоградской области зарегистрировано уже 9 заболевших лихорадкой Западного Нила, переносчиком которой являются комары. Первый пациент был выявлен в июле текущего года. На территории региона находится природный очаг лихорадки. Комфортные условия для переносчиков создают теплый климат, ливневые дожди и разлив рек. Симптомы заболевания – головная и мышечная боль, боль в суставах, сыпь. В тяжелых случаях – развитие менингита и менингоэнцефалита. Больной человек не опасен для окружающих. От человека к человеку инфекция не передается. Вакцины от лихорадки Западного Нила нет, напоминает «Высота 102». Торговые центры теряют потребители из-за онлайн-покупок россиян. Сегодня 64% продаж приходится на маркетплейсы. К 30-му году этот показатель превысит 70%, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла АТР Наталья Кормичиева. По ее словам, у торговых центров есть вариант переориентироваться на развлекательные направления. Однако это затратно и занимает много времени. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года 34% представленных в офлайн розницы брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Главная причина – маркетплейсы, предлагающие большие скидки и более широкий выбор товаров. Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек. Официальный доллар 85.13, евро 98 рублей 55 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Чем-то даже провокационный хит от дуэта Алан Уолкер и Сарана «Catch me if you can» — «Поймай меня, если сможешь». Ловите классную музыку, и дальше у нас впереди Линда «Отпусти меня». С вами Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Дома для пожилых людей. Жизнь в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка. Заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: Weekend Creeping. Музыка, которую мы любим. Далее включаем лейтбэк. Приглашаю вас немного расслабиться ближе к финалу рабочего дня. Sunshine Reggae. Давайте послушаем.
2: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио Спутник.

0: Need Your Love. Так называется песня, которую мы услышим буквально через полторы минуты. Это One Republic. Ну, а сейчас новости о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В советском районе Волгограда сегодня отключили воду из-за коммунальной аварии. Отключение затронуло десятки адресов. Специалисты работают над устранением неполадок. Власти обещают вернуть воду к 8 часам вечера, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области идет экстремальная жара, предупредили метеорологи. Пик потепления придется на выходные, когда температура днем может составить от 33 до 38 градусов по региону, пишет В1. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября, будет связан с возвращением детей в школы. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, гриппа в сентябре еще не будет, пишет РИА Новости. Продажи подержанных машин в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет. Ночью до плюс 20, днем до плюс 31.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Спутник.
2: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Дальше у нас настоящие музыкальные деликатесы, золотая коллекция. Для вас Juanes, Michael Jackson, Giving to Me, а начнем с Kim Wilde.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
8: Я больше не могу без окон.
9: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа.
10: 43-55-13.
11: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
12: 0+.
13: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
3: Реклама.
0: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Juanes La Camisa Negra в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, Майк Олдфилд с нами. Давайте послушаем.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
10: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
11: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга». Дарим детям здоровые улыбки. Лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
13: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-44-741, 16+.
15: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Китай и Индия соперничают за российскую нефть. КНР наращивает закупки, вытесняя Индию, чтобы заменить российской нефтью поставки в страну с Ближнего Востока. Об этом сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на данные ПЛЕР. При этом импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился почти на 30%, говорится в материале. Раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России. Теперь же доля поставок из европейских портов выросла до 31% и преимущественно сорта «Юралс», отмечает РБК. В советском районе Волгограда сегодня отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Отключение затронули несколько десятков адресов на улицах Районная, Дебальцевская, Балакирева, Красноармейская, Риванская, Аджарская и других. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Как сообщили в мэрии, специалисты устраняют неполадки на месте аварии. Власти обещают вернуть воду в дома к 8 вечера. В Волгоградской области идет экстремальная жара, предупреждают метеорологи Волгоградского гидромета, пишет V1. Пик жары с температурой значительно выше нормы ожидается в воскресенье 23 августа. Завтра в Волгограде без существенных осадков, днем до плюс 33 градусов. В субботу днем по области до плюс 37, в воскресенье до плюс 38. В будущий понедельник, 24 августа, Росгидромет обещает дождь, но еще будет жарко, плюс 35. Со вторника температура начнет падать, в среду 26 августа днем уже плюс 29. Таков предварительный прогноз. Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, самую сильную в августе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. На Солнце случилась вторая вспышка предпоследнего класса М за сутки. Балл вспышки М1,8. Нерекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада солнечной активности, отмечают специалисты. Они напомнили о том, что в июле Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда лаборатория солнечной астрономии зарегистрировала 24 вспышки категории С и выше. Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, но в годовом выражении снизились на 3,3%. Эксперты связывают такое расхождение с высокой сравнительной базой. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада», далее в списке «Тойота», «Кия», «Хёндай» и «Фольксваген». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Песня называется «Синьорита», то есть незамужняя девушка. Такое ощущение, что Камила Кабель успела нам про себя, ведь недавно она рассталась с миллиардером Генри Чилхубом-младшим, а их роман длился 18 месяцев. Меня зовут Алена Богданова, а нам с вами уже, в общем-то, пора завершать этот рабочий день. Будем делать это вместе под любимые песни. Далее для вас Александр Яковлев. Послушаем «Знаешь».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Как вам этот клубный хит? Он у нас появился недавно и называется «Dive into me». А дальше у нас с вами еще песня, проверенная временем, «A Matter of Trust» Билли Джоэла.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университет 102.
6: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: велосипеду. Мам, пап, пойдем учиться в «Волгарайдер».
1: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее композиция Dusk Till Dawn. До этого еще расскажу о погоде уже на последний рабочий. Но прежде послушаем новости.
1: Здравствуйте. Предпосылок для оптимизма в урегулировании конфликта на Украине пока нет из-за позиции Киева, заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и отметил, что американские переговорщики Витков и Кушнер являются желанными гостями, но точных дат визита их в Москву пока нет. В Волгоградской области зарегистрировано уже 9 заболевших лихорадкой западного Нила, переносчиком которой являются комары, пишет «Высота 102», ссылаясь на санврачей. От человека к человеку инфекция не передается, напоминает агентство. Ландшафтный пожар, который возник сегодня днем в советском районе Волгограда, попал на видео. В МЧС сообщили, что возгорание не представляет угрозы для построек. Горит трава, площадь уточняется, пишет «Высота 102». Торговые центры теряют потребителей из-за онлайн-покупок россиян. Сегодня 64% продаж приходится на маркетплейсы. К 2030 году этот показатель перешагнет за 70%, сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, пишут «Газета.ру». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Еще один рабочий день уже почти позади, а в четверг еще и чувствуется, что до выходных уже совсем недалеко. И скоро для вас откроется золотая коллекция. В ней Макси Прист, Close to You, Грегуарио Дзетуаль, также Eurythmics, The Miracle of Love.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки. В сети салонов «Травма нет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это песня о мечтах, которые хочется показать тому, с кем можно их исполнить. Рю де Затуаль или улица звезд Грегуара в нашей с вами золотой коллекции. Далее Гаррет Гейтс, Unchained Melody. До этого еще расскажу о погоде на последней рабочей. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 27 95.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43. 50-55-72.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Тэбэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».
10: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. Заболеваемость гриппом в сентябре еще фиксироваться не будет. При этом Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа, пишет РИА Новости. В центре Волгограда ликвидировали платную парковку, из-за которой на улице генерал-лейтенанта Воронина скапливалась большая пробка. На дороге больше нет знаков и разметки, предупреждающих о наличии платной парковки. Из всех дорожных знаков остались только предупреждения о запрете остановки и стоянки, пишет В1, ссылаясь на горожан и их фото и видео. Информация о зоне платной парковки на улице Воронина по направлению к улице Комсомольской исчезли из сайта платного парковочного пространства города. В город-администрации заявили, что прислушались к жалобам горожан, отмечает агентство. Дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков назначили в Волгограде на понедельник, 24 августа. Электропоезд с сообщением «Краснооктябрьская шпалопропитка» отправится со станции «Краснооктябрьская» в 21.03, со станции «Мамаев-Курган» нижняя платформа в 21.10 с прибытием на шпалопропитку в 22.16. Вторая электричка с сообщением «Волгоград-1-Волжский» пойдет со станции «Волгоград» в 21.13, от верхней платформы «Мамаева-Кургана» в 21.19 с прибытием «Волжский» в 22.04. Пишет «Комсомольская правда». 14-летняя девочка из Тульской области, которую обвинили в вандализме из-за рисунков персонажей и смешариков на детской площадке, переживает из-за произошедшего. Об этом рассказал Russia Today отец школьницы. Он назвал ситуацию глупой. Ранее администрация города Болохов назвала рисунки на покрытии детской площадки вандализмом. Через полицию установила автора по камерам. Им оказалась девочка. Ее родителям предложили добровольно стереть рисунки, пообещав учесть это как смягчающее обстоятельство. За ребенка, в частности, заступилась российская омбудсмен Яна Ландратова. Она назвала рисование естественным процессом познания мира, пишет «Вечерняя Москва». Эксперт назвал ошибки водителей, приводящие к серьезным поломкам автомобиля. Одна из самых главных – затягивание с заменой моторного масла. Можно учитывать реальные условия эксплуатации – пробки, короткие поездки, жару или морозы, из-за чего масло теряет свойства, что приводит к износу деталей двигателя. Вторая ошибка – игнорирование сигналов, таких как стук в подвеске, вибрация и изменение звука мотора. Часто езда с пустым баком сокращает ресурс бензонасоса. Важно также не забывать менять антифриз. Нельзя агрессивно эксплуатировать непрогретый автомобиль. Двигателю и трансмиссии необходимо время для выхода на рабочую температуру, отметил эксперт, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Весна, это, конечно, прекрасно, да и лето тоже хорошо и здорово, что оно пока еще здесь с нами. А впереди у нас с вами песня как раз-таки про лето, споет Альма «Сама Рели Хетас».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Мама, я тебя люблю.
6: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8 939 477 86 16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
7: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Мощный хит конца 80-х, «Пес No Jesus» Depeche Mode, его сочинил Мартин Гор, и, кстати, на создание его вдохновила книга Присциллы Пресли «Элвис и я». Ну а дальше у нас с вами еще ММ, послушаем штрих-коды.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Вам желаю приятного вечера. Оставайтесь с нами и не пропустите новую песню Селин Дион «Бонжур, пардон, мир и си». Послушаем ее через 3 минуты. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Звездная ночь» Винсента Ван Гога – знаменитый шедевр, написанный им в психиатрической лечебнице Сен-Реми де Прованс. На полотне изображен вид из окна палаты художника на ночное небо с фантастическими звездными вихрями и кипарисами. Сегодня «Звездная ночь». Ночь нарисована по памяти, так как писать масляными красками в палате было строго запрещено. Деревня на картине тоже воображаемая. Это смесь воспоминаний Ван Гога о Голландии и о Провансе, а не точный вид из его окна. А вот небо, которое тоже долгое время считалось воображаемым, оказалось реальным. Астрономы сопоставили время написания картины июнь 1889 года с архивными картами звездного неба в Сен-Реми-де-Прованс. И оказалось, что огромная белая звезда слева от Кипариса – это Венера, которая в те недели сияла на юге Франции с максимальной яркостью. Завихрение воздуха на холсте, как казалось, математически точно передает закон турбулентности и редчайшие структуры квантовой неустойчивости. Ван Гог зафиксировал сложнейшие формулы интуитивно, возможно, благодаря особому восприятию реальности во время приступов. Существует также медицинская теория, что Ван Гог страдал от ксантопсии – дефекта зрения, при котором весь мир кажется окрашенным в желто-зеленые тона. Возможно, он на самом деле видел луну и звезды именно такими болезненно яркими. То, что картина все же была написана – настоящее чудо. Врачи клиники Сен-Реми верили в популярную тогда цветотерапию и считали, что синий цвет угнетает психику и провоцирует припадки. Во время приступов Ван Гогу запрещали писать синим. Рельеф картины можно читать как шрифт Брайля. Картина написана в технике импасто, когда краска накладывается слоями прямо из тюбика. Глубина некоторых борозд от кисти и пальцев у художника достигает почти 1 сантиметра, так что картину можно буквально понять руками. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачной и называл ее очередной ночной этюдной работой. Первый обладатель картины, поэт и критик Жюльен Леклерк, тоже оказался в лечебнице. Он искренне считал, что на него повлияла именно картина «Цвета и мазки», которые лишили его душевного равновесия. И что на первом месте? «Звездная ночь» была продана за бесценок. Единственная наследница Ван Гога, жена его брата, продала «Звездную ночь» французскому галеристу всего за 300 франков. Сегодня это примерно $150. Однако покупатель посчитал полотно дилетантским и быстро от него избавился.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до +19 градусов, а днем 29-31.

0: вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в ней освежающий хит группы «Aha, Crying in the Rain», также послушаем Энрике Иглесиаса, а откроет золотую коллекцию «Сиси Кэтч», «Cause You're Young».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
8: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
9: Реклама.
10: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Это наша с вами золотая коллекция, в которой Энрике Иглесиас, он и Анна Курникова продолжают вкладывать внушительные суммы в содержание своего роскошного поместья в Майами. Высокие расходы связаны не только с размером недвижимости, в том числе им приходится платить за страхование от ураганов и наводнений, а особняк расположен на закрытом полуострове Бэй-Пойнт. Ну а что касается музыки, далее у нас Дюран-Дюран, Камдан, до этого еще инструментальная композиция.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня снизился на 1,25% после заявлений пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии оптимизма в регулировании на Украине. По его словам, точная дата визита в Москву американских переговорщиков Стива Виткофа и Джареда Кушнера пока нет, пишет РБК. И отмечает, что риторика российских политиков в отношении Украины ужесточается. Позитивных факторов для роста рынка пока не предвидится. Об этом заявил главный аналитик Allure-брокер Андрей Зацепин. Он отметил, что возобновился рост цен на бензин, в частности, уменьшилось его наличие на АЗС. Эксперт считает, что Центробанк не уменьшит ключевую ставку в предстоящем сентябре. В Волгоградской области зарегистрировано уже 9 заболевших лихорадкой западного Нила, переносчиком которой являются комары. Первый пациент был выявлен в июле текущего года. На территории региона находится природный очаг лихорадки. Комфортные условия для переносчиков создают теплый климат, ливневые дожди и разлив рек. Симптомы заболевания – головная и мышечная боль, боль в суставах, сыпь, в тяжелых случаях – развитие менингита и менингоэнцефалита. Больной человек не опасен для окружающих. От человека к человеку инфекция не передается. Вакцины от лихорадки западного Нила нет, напоминает высота 102. В Советском районе Волгограда сегодня отключили холодную воду из-за коммунальной аварии. Отключение затронули несколько десятков адресов на улицах Районная, Дебальцевская, Балакирева, Красноармейская, Ереванская, Аджарская и других. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Как сообщили в мэрии, специалисты устраняют неполадки на месте аварии. Власти обещают вернуть воду в дома к 8 вечера. Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, самую сильную в августе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. На Солнце случилась вторая вспышка предпоследнего класса М за сутки. Балл вспышки М1,8. Нерекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада солнечной активности, отмечают специалисты. Они напомнили о том, что в июле Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда лаборатория солнечной астрономии зарегистрировала 24 вспышки категории С и выше. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимбиров. В кавере использованный англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст 2 концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Инна, композиция называется «Up». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Хорошо вам отдохнуть уже после работы. Далее «Звери», послушаем песню «Для тебя».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Я больше не могу без окон.
8: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
9: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Это была новая песня Милен Фармер, называется «Чей теперь черед?». А Милен Фармер однажды сказал, цитата: «Я верю, что работа – это добродетель и спасение. А еще добродетель – это, конечно, отдых, который всем нам тоже необходим». Далее для вас Алис Макеон, «Love is just a breath away».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74-95-31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней пар Горького «Tell Me Why», «Raymond Tonight», а еще «Scorpions», «I Still Loving You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично, более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Raymond Tonight в нашей с вами золотой коллекции. А нам с вами прекрасного вечера. Скоро нам компанию составит Darren Hayes. Послушаем Insatiable. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше послушаем композицию Vanessa May. Кстати, в честь Vanessa May назван астероид.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
2: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
11: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Реклама. Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажирскими перевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. В Волгоградскую область идет экстремальная жара, предупреждают метеорологи Волгоградского гидромета, пишет V1. Пик жары с температурой значительно выше нормы ожидается в воскресенье 23 августа. Завтра в Волгограде без существенных осадков, днем до плюс 33 градусов. В субботу днем по области до плюс 37, в воскресенье до плюс 38. В будущий понедельник, 24 августа, Росгидромет обещает дождь, но еще будет жарко, плюс 35. Со вторника температура начнет падать, в среду 26 августа днем уже плюс 29. Таков предварительный прогноз. В центре Волгограда ликвидировали платную парковку, из-за которой на улице генерал-лейтенанта Воронина скапливалась большая пробка. На дороге больше нет знаков и разметки, предупреждающих о наличии платной парковки. Из всех дорожных знаков остались только предупреждения о запрете остановки и стоянки, пишет V1, ссылаясь на горожан и их фото и видео. Информация о зоне платной парковки на улице Воронина по направлению к улице Комсомольской исчезли из сайта платного парковочного пространства города. В город-администрации заявили, что прислушались к жалобам горожан, отмечает агентство. Дополнительные рейсы электричек для футбольных болельщиков назначили в Волгограде на понедельник, 24 августа. Электропоезд с сообщением «Краснооктябрьская шпалопропитка» отправится со станции «Краснооктябрьская» в 21.03, со станции «Мамаев-Курган» нижняя платформа в 21.10 с прибытием на шпалопропитку в 22.16. Вторая электричка с сообщением «Волгоград-1-Волжский» пойдет со станции «Волгоград» в 21.13, от верхней платформы «Мамаева-Кургана» в 21.19 с прибытием «Волжский» в 22.04. Пишет «Комсомольская правда». Сегодня, 20 августа, в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый день». Фанаты раскупили почти все билеты, пишет РБК. Изначально премьеру планировали провести 6 августа, но перенесли из-за выхода отечественного фильма «Последний богатырь Колобок». Неофициальные показы ленты «Человек-паук. Новый день» проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм доступен в официальном русскоязычном дубляже для стран СНГ, напоминает РБК. Официальный курс доллара на пятницу 83.36, евро 96.73.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Оливия Дин, композиция называется «Fool Me Once». А дальше у нас с вами песня на стихи Сергея Есенина. Это «Москва», группа «Монгол Шудан». Но прежде еще узнаем, что у нас нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Хельсинки зафиксировали уникальный результат. Начиная с лета 2024-го в городе на дорогах не погибал ни один человек, ни один водитель, пешеход или велосипедист. Для сравнения, в крупных российских городах печальная статистика пополняется несколько раз в месяц. Финская столица шла к своему рекорду много лет. Там не надеются на сознательность, а меняют саму дорожную среду. Во-первых, в городе снижена скорость до 30 км в час. Во-вторых, потоки развели физически. Для пешеходов и велосипедистов строят отдельные мосты и тоннели. Проезжие части намеренно сузили, чтобы водитель подсознательно сбрасывал газ. Плюс жесткий контроль. На улицах работают 70 автоматических камер фиксации скорости. Следующий шаг. Центр Хельсинки полностью закроют для частных машин. Решение спорное, и далеко не каждый мегаполис на такое согласится, но цифры подтверждают. Это работает.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
4: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
5: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибирия парк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибирия парк, уютный рай.
9: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
10: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сибирия парк.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль» – отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: очереди у нас с вами отличная композиция Фива Дрим Алекса Ворона. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Рыки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Романтический вечер.
1: Смотрю вперед, а там у нас шикарная баллада «Lifelines». Послушаем ее через полторы минуты. Но прежде еще Анна Романова расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, жадность может испортить многие хорошие начинания. Это относится не только к деньгам, но и, например, к желанию обладать человеком. Тельцы, нужно открыть карты. Это день уязвимости, который приносит добросовестных партнеров и надежные контракты. Близнецы, день непонимания и обид. Если хотите, чтобы вас поняли правильно, объясняйте все очень подробно. Рэки, день ничего не делания, которое вы можете себе позволить. Вам нужно восстановить ресурсы. Львы, придется выбирать между домом и работой. Лучше всего будет найти надежного помощника, которому вы сможете доверить ответственные дела. Девы, из-за мелких ошибок и просчетов вас могут счесть некомпетентными. Будьте внимательней. Весы, ищите сторонников. В одиночку вы не достигнете того, что хотите. Скорпионы, можно начинать любые новые дела. Если возьметесь за них активно, первые результаты будут видны уже через несколько дней. Стрельцы, рабочие дела складываются удачно, но нужно внимательно проверять финансовые документы. Козероги, расставьте приоритеты. Взявшись за несколько дел одновременно, вы не успеете сделать ни одно. Водолеи, составьте подробный план действий. У вас будет не так много сил, чтобы тратить их расточительно. Рыбы, постарайтесь полностью погрузиться в работу. Это позволит закончить важное для вас дело красиво.
2: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
2: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до +19 градусов, а днем 29-31.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 19 градусов, а днем 29-31.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Хорошая музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.